девчинка черная, боль непокорная, спи, усни. С детством прощание мне в наказание ночи и дни. Злая судьба моя, память усталая, вместе уснем. Ведь не живу я, лишь существую ночью и днем. В жизни отчаянной горечь печальная, спи, усни. Мне бы задуматься, чем отзовутся ночи и дни. Ласковой ночью мы с моей горечью вместе уснем. Не было счастья, ни с кем прощаться ночью и днем.

сердце зовущее, прошлое с будущим, спи, усни. Горе не лечат, с бедами венчаны ночи и дни. С белой подушкою, будто с подружкой вместе уснем. В мире жестоком мне одиноко ночью и днем. Даль бесконечная, птица беспечная, спи, усни. Хмуро и пасмурно злятся напрасно ночи и дни. Жизнь моя битая, грезы забытые, вместе уснем. Пусть продолжаются сны с миражами ночью и днем.

Доченька черная, боль непокорная, спи, усни. С детством прощание мне в наказание ночи и дни. Злая судьба моя, память усталая, вместе уснем. Ведь не живу я, лишь существую ночью и днем. В жизни отчаянной

сердце зовущее, прошлое с будущим, спи, усни. Горе не лечат, с бедами венчаны ночи и дни. С белой подушкою, будто с подружкою вместе уснем. В мире жестоком мне одиноко ночью и днем. Даль бесконечная, птица беспечная, спи, усни. Хмуро и пасмурно злятся напрасно ночи и дни. Жизнь моя битая, грезы забытые, вместе уснем. Пусть продолжаются сны с миражами ночью и днем.